0: Немножечко растут перегрузки, вибрации, как обычно.
1: Q Radio's Dance Anthems Extra.